А я вона не сутана, а якось ще добунуть. Я на неї чермани, вчитав буча до політичних поїв. Папи, отримав, а я ще така. І парти до чермани, коли шкода. А не маса убрена, чи де гос, а гос, а раді кой касет, гедер, а фері, там. А я не бардо на гос, а не брена на гьоне, а ще дуже дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба дуба Arrivederci.